0: и Святому Духу, и ныне повсякчас, и на веки веки. Аминь.
1: И вернишейшего Господа, и помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Премудрый, чтобы владою Твоею завжди барай, жениями Тобе славу высылали, Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне повсякчас, и на веки веки.

Ну и падше думали, Господи, святейшего Вселенского Архангела, Папа Римского, блаженнейшего Патриарха нашего Святослава, Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кирволодимира, и Боголюбивого епископа нашего Миколу и другим святым церквам, чтобы

Засвятишо отца и Скорхерея и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю